Вначале коротко о главном. В Варшаве открылся Центр тюркской культуры и наследия. В Анкаре обсудили традиции одежды Карса и Западного Азербайджана. В Китае открылось представительство Азербайджана по туризму. Сейчас более подробно. В одном из самых престижных высших учебных заведений Польши, в Варшавском университете, состоялась торжественная церемония открытия тюркской культуры и наследия, созданного при финансовой поддержке Фонда тюркской культуры и наследия. После выступления посольства тюркских государств и партнерские организации передали новому центру памятные подарки, научные издания, культурные экспонаты и учебные материалы. Центр станет важным инструментом популяризации культурного наследия и многообразия тюркских народов в Польше, а также будет способствовать укреплению диалога между представителями науки и культуры и широкой общественностью. В Азербайджане состоялся первый международный музыкальный фестиваль «Мир детей». Главная цель фестиваля – поддержка и продвижение талантливых детей, предоставление им возможности выступить на большой сцене и реализовать совместные проекты со взрослыми артистами. Фестиваль стал прекрасным мостом творческой преемственности и сохранения художественной традиции между поколениями. Помимо насыщенной концертной программы, зрителям была представлена выставка рисунков и декоративно-прикладных работ юных талантов.

В здании ректората Анкарского университета состоялась конференция и выставка под названием «Традиционная культура одежды Карса и Западного Азербайджана в свете общего наследия». Участники конференции обсудили традиции национальной одежды как проявление культурного кода двух братских народов. Работы азербайджанского дизайнера Медины Гашимли удостоились престижной ежегодной международной премии International Decision Awards в категории Print Posters. Ее работа была отмечена международным жюри среди заявок участников из более чем 70 стран. Главная цель премии – выделить концептуальные и реализованные проекты, которые улучшают повседневную жизнь и демонстрируют новаторский подход. Работы участников оцениваются международным жюри по четырем основным критериям – оригинальность, функциональность, инновационность и эстетика. Победители получают золотые, серебряные и бронзовые награды. В Ханкенде вновь открыт культурный центр, возведенный в конце прошлого века. После того, как в здании были выявлены серьезные повреждения, здесь провели капитальный ремонт и полностью обновили интерьеры. В обновленном центре созданы все условия для кино и театральной деятельности, культурно-массовых мероприятий, обучения, творческих занятий и туристических услуг. Центр станет одной из главных площадок для массовых мероприятий в городе. Азербайджанский театральный режиссер Тарлан Расулов принял участие в пятом юбилейном международном фестивале детства и юности, фестиваль «Движение первых на ВДНХ в Москве», где был удостоен звания «Наставник будущего». В рамках фестиваля Тарлан Расулов провел интересный тренинг «Твоя энергия, твоя команда, твоя сцена», посвященный развитию командной работы, взаимного доверия и умения раскрывать творческий потенциал. В Приморском национальном парке проходит масштабный фестиваль. Бакинский бульвар на два месяца стал самым красочным, самым запоминающимся и самым интересным местом города. В этом году традиционная ярмарочная площадка Бакинского бульвара специально подготовлена для летнего фестиваля «Candy Fest», вобравшая в себя яркие краски лета, его неповторимые вкусы и беззаботное настроение. «Candy Fest» будет радовать гостей до конца июля.

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 1016-летию города Ярослав, были широко представлены духовные ценности азербайджанского народа. На мероприятии были проведены выставки и мастер-классы, отражающие культуру, музыку, танцы, национальные костюмы, кухню и традиции различных народов. В рамках праздника была организована выставка азербайджанских шелковых женских платков «Чалагаи», включенных в репрезентативный список нематериального культуры наследия ЮНЕСКО. Здесь были представлены чалагаи различных узоров и цветовых оттенков. На выставке национальной одежды демонстрировались азербайджанские мужские и женские национальные костюмы. В галерее «Лапидариум», расположенном в самом центре Старой Праги, состоялся творческий вечер народного артиста Азербайджана, заслуженного деятеля искусств, композитора Фаика Суджаддинова. В ходе вечера Фаик Суджаддинов представил авторские произведения, посвященные родине и любви. Хорошо знакомая слушателям музыка в сочетании с исполнением самого композитора создала в зале атмосферу искренности и душевной близости. Изюминкой программы стала премьера песни «Песня любви» на стихи Лейлы Бегим. В Пекине открылось представительство Бюро по туризму Азербайджана. Представительство, расположенное в деловой зоне китайской столицы, будет заниматься продвижением туристического потенциала Азербайджана и в конечном итоге привлечением большого числа туристов Китайской Народной Республики в Азербайджан. В офисе «Туристический потенциал, культурное богатство, кухня и национальные костюмы Азербайджана» представлены с помощью наглядных пособий, в том числе на основе цифровых технологий. В туркменских городах Ашхабад и Аркадах прошли Дни культуры Азербайджана. В рамках мероприятия жители городов получили возможность ознакомиться с богатым культурным наследием, музыкальным искусством и творческими традициями Азербайджана. Дни культуры Азербайджана, будучи одним из знаменательных событий в культурной жизни Туркменистана, стали очередным свидетельством высокого уровня дружественных отношений двух стран, основанных на общей истории, традициях и духовных ценностях. Это мероприятие внесет вклад в дальнейшее укрепление взаимопонимания, культурной близости и духовных связей между нашими народами. Азербайджанский государственный академический

Ильхамом Аскером и творческим коллективом театра. Театр представил спектакль генерального директора государственных театров Турции Тамира Карадаглы с директором Аздрамы Ильхамом Аскером и творческим коллективом театра. Театр представил спектакль «Трагедия короля Лира», поставленный по произведению Уильяма Шекспира «Король Лир».

0: Açılan Pencere, Beynəlxalq Radio.
1: Руководитель крупнейшей сети кинотеатров Азербайджана Cine Mastercard Заур Дарабзаде принял участие в одном из самых ярких событий 79-го Каннского кинофестиваля в специальном юбилейном показе культового фильма «Форсаж». На красной дорожке Заур Дарабзаде стал одним из гостей одного из самых престижных мировых кинособытий, представляя Азербайджан и отечественную киноиндустрию. Участие руководителя Cine Mastercard в столь масштабном международном кинособытии подчеркивает растущую интеграцию отечественной киноиндустрии, мировое профессиональное сообщество и активное присутствие азербайджанских представителей на ведущих международных киноплощадках. Mastercard в столь масштабном международном кинособытии подчеркивает растущую интеграцию отечественной киноиндустрии, мировое профессиональное сообщество и активное присутствие азербайджанских представителей на ведущих международных киноплощадках. В Азербайджане прошла неделя, которую трудно уложить в привычные рамки спортивного события. Формально это был проект, посвященный айкидо и азербайджано-японскому культурному обмену. По сути, элегантная, насыщенная и символически многослойная история о том, как движение может стать

языком взаимного уважения, как боевое искусство способно говорить о мире убедительнее длинных деклараций. А Карабах и Баку вновь выступили сценами большой международной гуманитарной повестки. Очередной проект из цикла «Путешествия по культурному наследию Азербайджана» – полнометражный документальный фильм «Азыхская пещера», проливающий свет на глубокие неизвестные пласты азербайджанской истории, вскоре будет представлен зрителям. Фильм посвящен Азыхской пещере, расположенной на юге-западе Азербайджана, и ее месту в древней истории человечества.

Многих известных специалистов об азыхской пещере и ее роли в истории человечества. Кинолента также превращает зрителя в участника продолжающихся в настоящее время в пещере археологических раскопок.

уникальное место для экотуризма, простирающиеся вдоль реки Кура тугайные леса, одна из редких экосистем Азербайджана. Настоящее чудо природы, где прекрасен каждый сезон и особенно осень. Здесь преобладают ивы, белые тополя и дубы. Эти леса являются уникальным местом для экотуризма. Осенью леса вдоль реки Кура напоминают картину, залитую золотыми красками. Шелест падающих листьев, отражение желто-золотистых оттенков в реке Кура завораживают и дарят сердцу покой. Трудно расстаться с этими красками и тишиной природы, тем более, что вечером взору открывается другой, еще более восхитительный вид – отражение заката в воде.

Мы продолжаем знакомить вас с достопримечательностями нашей страны. Сегодня мы расскажем об арочном мосте в Губе и бухарском караван-сарае в столице. Арочный мост Губе – это не просто уникальный памятник истории и архитектуры, но и настоящий символ мультикультурализма и гармонии. Дело в том, что на одном берегу реки испокон веков живут мусульмане, а на другом – горские евреи, знаменитый поселок Красная Слобода. Этот мост служит не только транспортной артерией, но и неразрывной связью, но и настоящий символ мультикультурализма и гармонии. Дело в том, что на одном берегу реки испокон веков живут мусульмане, а на другом – горские евреи, знаменитый поселок Красная Слобода. Этот мост служит не только транспортной артерией, но и неразрывной связью, которая на протяжении поколений укрепляет узы дружбы и добрососедства между двумя общинами. Возведенный над рекой Гудиалчай арочный мост является одним из древнейших архитектурных образцов Губы. По словам историков, еще в XIX веке в Губинском уезде насчитывалось 7 подобных сооружений, однако до наших дней сохранился лишь этот мост. Изначально он был деревянный, но в 1894 году его полностью перестроили, используя речной камень и обожженный красный кирпич. Благодаря прочному фундаменту эта конструкция уже более 2 веков успешно служит одной из главных дорог региона. Бухарский караван-сарай – памятник государственного значения 15 века, расположенный в Ичари-Шехер. Это грандиозная постройка, возведенная на древней торговой магистрали и служившая пристанищем для купцов из Центральной Азии, в настоящее время вновь обрела свое былое величие благодаря масштабному проекту, реализованному по распоряжению президента.

иностранных дел Азербайджана отправился с рабочим визитом в Турцию. Азербайджан начал процедуру для открытия посольства в Португалии. Центральная избирательная комиссия Армении завершила подсчет бюллетеней. Партия Пашиняна одержала победу. Об этих и других новостях более подробно. Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Стамбул. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел. Отмечалось, что в рамках визита предусмотрены участие и выступления министра Джейхуна Байрамова на трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, а также встречи на высоком уровне. Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям рекомендовал законопроект об учреждении посольства Азербайджана в Португалии на внеочередное заседание парламента. Согласно законопроекту об учреждении посольства Азербайджанской республики в Португальской республике, посольство будет располагаться в Лиссабоне. Законопроект был принят на заседании комитета и рекомендован на внеочередное заседание. Отметим, что президент Португалии Антонио Жозе Сегуру в поздравительном письме, адресованном 5 июня президенту Ильхаму Алиеву, подчеркнул, что взаимное открытие посольств внесет вклад в развитие двусторонних связей. Трехсторонняя встреча министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции еще раз подчеркивает важность регионального сотрудничества. Об этом заявил на брифинге председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он отметил важность форматов сотрудничества между тремя странами как на уровне исполнительной, так и законодательной власти. Эти форматы сотрудничества способствуют сближению политических позиций стран и достижению общего понимания по вопросам вызовов стоящих перед регионом. Это также касается экономического сотрудничества между нашими государствами в целях продвижения интересов наших стран, добавил Папуашвили. Отметим, что сегодня в Стамбуле состоится 10-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии. На встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии, которая состоится в Стамбуле, будут обсуждены вопросы укрепления сотрудничества на региональном и глобальном уровнях, в торгово-экономической сфере, а также в области энергетической безопасности. Об этом заявил посол Грузии в Турции Арчил Каландия. Он отметил, что по итогам встречи главы внешнеполитических ведомств подпишут совместное заявление. По словам дипломата, вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили проведет двусторонние встречи со своим турецким и азербайджанским коллегами. В ходе встречи одной из тем обсуждения также станет дальнейшее укрепление мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, добавил Каландия. Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев принял участие в форуме аналитических центров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Шафиев выступил на сессии перспективы развития ШОС, подчеркнув важность совершенствования механизмов принятия решений в условиях расширения организации. Он отметил укрепление позиции Азербайджана как важного узла стратегических транспортных

0: голосов 33 618 голосов. Заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Азиз Шарифов принял участие в мероприятии на тему сокращения послеуборочных потерь, повышения эффективности в цепочке продовольственных поставок в рамках форума «Ноль отходов 2026» в Стамбуле. На полях форума Азиз Шарифов провел встречу с замминистром сельского и лесного хозяйства Турции Ахметом Гуменом. Стороны обменялись мнениями по проектам в рамках концепции нулевых выбросов. Была предоставлена информация о мерах, реализуемых в Азербайджане в направлении сокращения продовольственных потерь. В завершении встречи была подчеркнута важность активизации двустороннего сотрудничества. В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, ковроделам Открытого акционерного общества Азерхалча вручены медали Тереги. Ранее по случаю 10-летнего юбилея Открытого акционерного общества Азерхалча 18 ткачих и специалистов общества были удостоены медали Тереги за плодотворную деятельность развития коврового искусства в Азербайджане. Соответствующее распоряжение президент Ильхам Алиев подписал 4 мая. Среди награжденных преобладают женщины-ткачихи, работающие в 11 мастерских общества, в различных регионах Азербайджана.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: Парламентские выборы в Армении и их последствия для стран региона. 7 июня 2026 года в Армении прошли первые внеочередные парламентские выборы после бархатной революции 2018 года, вызвавшие большой интерес не только у стран региона, но и у России, Турции, Европейского Союза, Ирана и США. Выборы считаются самыми значимыми в истории Армении, и многие называют их геополитическими. Выборы в Армении не только формируют внутреннее политическое пространство страны, но и оказывают значительное влияние на будущее Азербайджана-армянского мирного процесса. Переговоры последних лет привели к определенному прогрессу в согласовании текста мирного соглашения между двумя сторонами, однако процесс еще не завершен. В ходе избирательной кампании различные политические силы Армении демонстрировали разные позиции по вопросу отношений с Азербайджаном и мирной повестки дня. В то время как одни считают подписание мирного соглашения необходимым для обеспечения стабильности в регионе, другие придерживаются более жесткой и реваншистской риторики. Вот что об этом говорит политолог Турал Исмаилов. Сегодня в регионе актуален вопрос мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Заключение соглашения также важно для экономического будущего самой Армении. На международных плоскостях обсуждаются контуры дальнейших торговых и экономических отношений между Арменией и Азербайджаном, а также Арменией и Турцией. Однако все еще имеющиеся в Армении реваншистские силы говорят о ничтожном состоянии общественного сегмента Армении. Последние месяцы правящие силы Армении, а также сплотившиеся вокруг Пашиняна силы, демонстрируют более адекватно. Однако непонятен тот факт, откажутся ли Самвел Карапетян, Роберт Качарян и близкие им реваншистские круги от риторики против Азербайджана. Известно лишь то, что антиазербайджанская и антитюркская деятельность потерпит фиаско. Азербайджан же стремится к установлению основанных на международном праве отношений, взаимному признанию границ и открытию коммуникации, что, по его мнению, является залогом долгосрочного мира в регионе. В связи с этим новая политическая ситуация, которая сложится в Армении, рассматривается как один из ключевых факторов, способных повлиять на темпы и перспективы мирного процесса.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Необоснованные претензии CNN к Азербайджану и информационная провокация. На прошлой неделе на сайте новостного канала CNN World появилась статья под названием «Израиль направил военных в Азербайджан как часть секретной региональной сети во время войны с Ираном». К сожалению, публикация таким известным медиа-изданием, как CNN, статьи, в которой содержится только клевета и нет никаких доказательств, вызывает большое разочарование и говорит о скрытых намерениях антиазиатских сил. Этот инцидент показывает, что после 44-дневной Отечественной войны информационное давление на нашу страну не только не ослабевает, но и, возможно, усиливается. Некоторые силы, не способные смириться с исторической победой Азербайджана в Отечественной войне, стремятся создать новую напряженность на Южном Кавказе. Они распространяют недостоверную информацию и дезинформацию, чтобы обострить отношения между Азербайджаном и дружественными странами. С этой целью распространяются выдуманные сведения, не соответствующие действительности, а также материалы, содержащие клевету и ложь. Инцидент с новостным каналом CNN World, направленный против нашей страны, подчеркивает необходимость усиления присутствия Азербайджана на мировой медиа-арене. Этот факт доказывает, что Азербайджан, особенно его средства массовой информации, следует расширять контакты с международными организациями и уделять больше внимания распространению азербайджанских взглядов в интернете и печатных изданиях. Активность антиазербайджанских сил в информационном пространстве требует адекватного ответа, который мог бы обеспечить Азербайджан. В интервью международному радио по данному вопросу политолог Кязым Кязымов сказал: «Проводимая CNN информационная провокация против Азербайджана демонстрирует нескрываемые намерения некоторых сил. Политика Азербайджана в отношении Ближнего Востока включает в себя мир с соседними странами. Азербайджан призывает к миру в конфликте Иран-Израиль-США. Азербайджан оказывал гуманитарную помощь Ирану. Ни сегодня, ни ранее Азербайджан не позволял привлечь свою территорию в конфликт. Фактов, доказывающих обратное, не имеется. CNN, опираясь на несуществующие факты, несомненно, желает навредить отношениям Азербайджана с Ираном и другими странами Востока. Комментарий начальника управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи со статьей, опубликованной в CNN World, о необоснованных утверждениях в адрес Азербайджана, говорится: публикация утверждений, основанных на анонимных источниках и не учитывающих официальную позицию Азербайджана без каких-либо убедительных доказательств, противоречит принципам объективности, беспристрастности и профессиональной этики журналистики. Как неоднократно заявлялось, нет никаких оснований для утверждений о том, что территория Азербайджана используется для военных операций, разведывательной деятельности или других враждебных целей против какой-либо третьей страны. Наша страна никогда не допускала и не допустит подобных действий. Азербайджан привержен делу продвижения мира, стабильности и добрососедских отношений в регионе. Подобные безосновательные и ничем не подтвержденные утверждения являются очередной попыткой дезинформации. Мы ожидаем от CNN опровержения данной публикации, содержащей необоснованные утверждения, говорится в комментарии. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.